мишкой, давня мотайка моя держай, я не вилу снакча, бегиня карт, та упасть лапча, гейди, шуди штат.